0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to...

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Беседа президента Владимира Путина и американских переговорщиков была содержательной, конструктивной и откровенной. Об этом СМИ заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также минувшим вечером информагентства сообщали, что переговоры проходили как за рабочим столом, так и за обеденным в более неформальной обстановке. Российская сторона дала оценки ходу военных действий, были отмечены успехи российской армии, также была выражена уверенность в достижении поставленных целей. Американские переговорщики обещали использовать эту информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на сегодня, 6 сентября. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя, подчеркивают специалисты. Еще один бурый медведь поселился в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставлено в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и с пятницы находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в Уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию самолеты собираются отправлять еще быстрее, до конца сентября. Зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Снег из пепла пошел в Индонезии из-за извержения вулкана Кракатау. Жители Джакарты и соседних городов сравнивают выпадение вулканического пепла со снегопадом и публикуют соответствующие кадры в соцсетях. Серия извержений началась в минувшую пятницу, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 86,59, евро 100,57.
0: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: полные, то есть просто пиршество звука. И сейчас мы тоже послушаем трек этой же команды, называется он «Иерофант». «Иерофант», нетрудно угадать, что это тоже греческое слово, означает оно «верховный жрец» в определенном культе. И тоже вещь как бы здорово демонстрирует, как гитарный риф обыгрывается и саранжирован тоже в контексте сопровождения оркестра. Это ничто не мешает друг другу, ничто друг друга не вытесняет, а как раз-таки вот такой полной гармонии, именно вот такой злой, тяжелый звук от гитар, и уже такая классная оркестровка идет от музыкантов, играющих на классических инструментах. Я скажу пару слов еще о том, что Septic Flesh регулярно записывается с одним и тем же оркестром. Это Пражская филармония, то есть такая солидная, очень с большой историей коллектив.
1: Могу и это сказать, что уже... да, это один из самых знаменитых оркестров в Европе. Да, это... Я даже и в мире.
0: Что-то. Да, это очень серьезный коллектив. И надо сказать, что вот чувствуется сразу же вот класс. Ну вот я обращу внимание, тут даже, конечно, нельзя что-либо сказать об исполнении, да, но вот как написано, аранжировано для сопровождения такой музыки, вот все партитуры для оркестра, мне кажется, это прямо вот отдельное мастерство.
1: Итак, группа Septic Flesh со своей композицией «Иерофант» из альбома 22-го года, да. Не такой уж он старый, «Modern Primitive», на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Иерофант», так называлась прозвучавшая композиция, исполнение греческой симфо-дэт-метал-группы «Septic Flesh». Сегодня мы говорим о направлении симфо-дэт-метал с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Ну что, вот мы, мне кажется, послушали очень хорошие примеры, качественные, как может звучать вместе оркестр и металлическая команда. И сегодня нашим таким хедлайнером будет итальянская группа. Ну вот как водится, римляне же наследовали, да, грекам. Соответственно, и сейчас мы будем слушать итальянскую команду. Она сформировалась уже попозже, по-моему, где-то в конце нулевых. Тоже сначала себя мыслила как чистая команда с именно деф-металлическая, но с такими легкими хулиганствами, допустим, не в постоянном ростере. Был еще клавишник, который играл не на синтезаторе, а на фортепиано, то есть именно на классическом инструменте. И эту группу мы сами уже пару раз включали в наши передачи, потому что это такие, наверное, мои любимчики из современных команд. Называется она Flash God Apocalypse. В каком-то таком переводе это апокалипсис бога плоти или плотского бога. Очень сложно тут все эти слова правильно сопрячь в голове. Ну, так как это Италия, тут, наверное, и все высокое, и низкое, как мы любим, сопряжено в одном таком страстном порыве. И эта команда все последние... Ну, все, вообще, практически все свои альбомы, кроме первого, выпускают именно в сопровождении оркестра. Если мы, допустим, слышали у Septic Flesh постоянный хор, да, который участвует в исполнении произведения, то у группы Flash God Apocalypse еще есть и солистка. Помимо основного солиста Франческо Паоли, есть еще и дама Вероника Бардачини. Мы о ней тоже говорили как раз в связи с 8 марта в свое время, когда записывали передачу.
0: Но это оперная певица.
2: Это, да, с оперным сопрано певица, которая фактически в каждом треке или каждом втором треке команды она активно участвует с большими партиями. Начнем мы с вами с парочки быстрых композиций. Первая из них будет композиция под названием «Violation». Или, то есть, нарушение, надругательство или какое-то. Это достаточно такой легендарный трек, потому что он очень быстрый, практически весь он сопровождается бласт-битом, но при этом в нем очень мощное участие оркестра и фортепиано. И если мы с вами послушаем внимательно начало композиции, мы услышим, что основной риф, который используется дальше Франческо Паоли, основным композитором, да, этой группы, основателем, это фактически переработанный пассаж из симфонии номер 40 Вольфганга Амадея Моцарта.
0: Но это один из самых знаменитых мотивов вообще в истории музыки.
2: Здесь он так постмодернистски пересобран, что вас точно проберут мурашки, но надо слушать внимательно. Надо слушать внимательно.
0: Ну, естественно, такую музыку только внимательно и можно слушать, потому что бесполезно ее как фон пускать. Итак, группа Flash God Apocalypse с композицией Violation. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была итальянская симфо-дэс метал группа, которая называется Flash God Apocalypse. И сегодня мы говорим о вот этой симфо-тяжелой музыке, или так лучше сказать...
1: Симфо-смертельной.
0: Да, симфо-смертельной музыке. С моим гостем Никитой Корытиным.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
1: Ну вот еще что интересно после прослушивания трека. Думаю, что обратили все внимание на партию чистого вокала, которая дважды прозвучала в композиции. И это высокий мужской голос, фактически контртенор. Очень редкое вообще свойство мужского вокала подниматься до таких нот. И вот такими уникальными голосовыми связками обладает басист коллектива. Зовут его, если не изменяет мне память, Паоло Росси. В общем, вот там такая мелодическая часть, очень интересная, как раз была в его исполнении чистым вокалом на высоте, ну, как бы недоступной вообще, как правило, для мужчин, да и для женщин-то не с такой силой, не для всех. Так, дальше мы с вами движемся к чуть менее быстрому треку. Называется он «Morphine Waltz» или «Морфиновый вальс». Понимаем, что размер здесь именно размер мальса. Это очень интересно тоже послушать в металле. И здесь как раз-таки оркестр выходит на первый план. И, собственно говоря, основной риф и мелодия, в общем-то, достаточно простые и, скорее, даже, может быть, тяготеющие к року, а может, где-то и даже к поп-музыке, да, местами, вот сама мелодическая часть, она здесь вот очень интересно обыгрывается оркестром. Ну и голос Вероники Бардучини мы тоже слышим здесь в разных своих проявлениях. И как роковой певицы, и как оперной.
0: Итак, группа Flash God Apocalypse на рок-арсенале программы Rock'n'Talk, песня Morphine

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
2: Встречайте.
3: Мы продолжаем нашу беседу с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств, о самой тяжелой, самой радикальной музыке, о дэт-метале. На этот раз мы говорим о его симфоническом воплощении. Я вот хочу сказать, что вальс — это довольно странный размер для рока вообще, и не так много вальсов можно вспомнить в рок-музыке. Я вспоминаю «Ами Майн» у Битлз, абсолютный вальс, 3/4, и еще «Вальс миллионера» у группы Queen. В общем-то, все, это третий, по-моему.
4: Бывает, встречается этот размер внутри структуры песни, но так, чтобы полностью весь трек, вся композиция была в вальсовом размере, такое, конечно, случается нечасто. Но напомню, что в целом технический металл, как будто это царство всяких непонятных размеров, то есть так, что там вот было 4/4, это вот, ну, действительно, может быть, в начале 90-х, там первая половина 90-х. А все остальное, вот все остальное время, это все усложнялось, там что только не встретишь, ну, как вот, как в прогроке, да, то есть там самое сложное, что можно придумать для барабанщика, да, для воспроизведения, все это там есть. Плюс для этого характерны всегда различные сбивки с размера на размер, переходы темпа, то есть в целом вот такое усложнение восприятия именно темпоритмовая, как бы, да, постепенно с 90-х до текущего времени, это тоже одна из таких важных тенденций в металле в целом. То есть он и в этом плане ритмически он тоже становится структурно более сложным. Вот. Но зато этого нельзя сказать о следующей композиции, вот, которая как раз в размере 4/4, как старый добрый поп-рок-блюз.
3: Ну, блюз, прежде всего, 4/4.
4: И называется она «Когда мы уйдем, но уйдем в плане покинем этот мир». Очень медленная, размеренная такая тягучая композиция, в которой тоже много наслоений вокальных, с такой сильной мелодической линией, что не характерно для металла. В целом, наверное, от нее такая атмосфера больше от этой композиции, вот как от Doom металла, которого мы слушали в прошлый раз, как раз его таким экзистенциальным, тягучим размышлением, можно сказать, на краю там между жизнью и смертью. Но здесь тоже, хоть трек достаточно длинный, а зато он медленный, мы можем внимательно послушать, как наслаиваются новые и новые слои, извините за тавтологию, да, на трек, и появляется и оркестр, и много вокального эксперимента, ну и прекрасный, совершенно роскошный голос Вероники Бордучи.
3: Итак, группа Flash God Apocalypse на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Прозвучавшая композиция называлась «When We Will Be Gone», то есть «Когда мы покинем этот мир». Исполнила эту композицию итальянская симфо-дэс-метал команда под названием «Flash God Apocalypse». И сегодня мы говорим об этом музыкальном направлении с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk на Rock Arsenal.
0: Это, по-моему, из альбома, который последний альбом этой команды на данный момент.
2: Да, и он с очень характерным названием.
0: Да, опера.
2: Опера, да. Там, по-моему, как раз голос Вероники есть в каждой композиции. Ну и альбом, конечно, концептуальный, это очень сложный. И они тоже всегда тяготеют классическим темам, то есть это тема и греческой мифологии, и истории общеевропейской. Ну и такие общие темы для всех. Но здесь этот альбом, наверное, как раз-таки объединяет интерес к чистому вокалу в метале, да, и эксперименты вот между миром классической музыки, поп-культуры, рока и металла. Ну и вообще надо сказать, что мы сегодня слушаем достаточно свежий материал, да, допустим, то, что мы слушали у группы Septic Flesh, это тоже альбом последних, там, по-моему, 5-7 лет. То, что мы слушаем у Flash God Apocalypse, да, первая вещь Violation, она из достаточно, по-моему, старенького альбома, по-моему, там 11-го или 13-го года, а все остальное это вот уже совсем свежие треки там конца 10-х и 20-х.
0: Ну, альбом «Опера» — это 2024 год.
2: Да, «Опера» 2024. Ну, вот сейчас мы послушаем трек, который называется, простите за это слово, «Сифилис», вот, но он с альбома чуть постарше, который называется «The King» или «Король».
0: Это такой концептуальный у них альбом, там, потому что король — это все лучшее, что есть в человеке.
2: Да.
0: А все остальное вот.
2: Ну, это все. Это же Италия, Возрождение, ну, и да. Вся сердце всей европейской истории.
0: Все остальные персонажи этого альбома — это все плохое, что есть в человеке. А это, как вы знаете, существо такое дуалистичное, да, и хорошее, и плохое намешано.
2: Конечно.
0: В каждом человеке.
2: Ну и вот, говоря об этом треке, мне кажется, что здесь уже эпический размах просто смелости там, да, композиторской, и смелости самих музыкантов и вообще всей команды, он достигает уже состояния некого такого, как бы, некой такой метал, действительно метал-оперы, по аналогии там с рок-оперой, да, то есть там столько уже всяких интермедий, переходов между частями композиции, настолько они разные, что это звучит уже как, ну, некий мюзикл, да, с героями, их противостоянием, там, разными состояниями души, обстоятельств, то есть это просто уже такой, как бы, большой нарратив, действительно тяготеющий к опере, но тогда еще этого альбома не было у команды. Ну, давайте послушаем.
0: Итак, группа Flash God Apocalypse на Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: прозвучала композиция в исполнении итальянской симфо-дэс-метал группы Flash God Apocalypse. И эта группа является, наверное, на данный момент одной из основополагающих команд именно этого направления, о котором мы и говорим сегодня с моим гостем Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Rock
1: and talk. На рок-арсенале.
2: Они, пожалуй, что являются, наверное, одной из самых успешных групп, которые удалось совместить в своем творчестве как раз-таки вот разнообразие, с одной стороны, и гитарной музыки, и ее виртуозности, там, и ударной секции, и вокального разнообразия, и того богатства, которое предлагает классический оркестр. Плюс напомню, что постоянным действующим членом этого коллектива является пианист, то есть не клавишник, да, а вот такой реально пианист, который играет на фортепиано, и он же является композитором для многих вещей этой команды, и певица с оперным сопрано. То есть это такая вот, то есть это Италия-Италия в тяжелой музыке. Но сейчас, вот после таких королей, скажем так, этой сцены, мы поговорим вот о парочке команд. Я специально выбрал совершенно неизвестную в широких кругах банду, которая называется «Ламентари». Это ребята из Дании, простите, я не знаю их имен, еще не запомнил, но послушал все, что они записали. И надо сказать так, что там среди их подписчиков на приложении музыкальном, там типа там 400 человек, да, в отличие там от там Septic Flesh и Flash God Apocalypse, которых там десятки, сотни тысяч, там миллионы просмотров и так далее. У этих там буквально по 1000, полторы-две просмотров у их треков и очень небольшой круг их фанатов, но при этом высочайшего класса исполнительское мастерство, композиторское. И вот сейчас послушаем трек, в котором все, что мы с вами до этого чему внимали, там как бы оркестр и гитара поддерживают друг друга, может быть, оркестр развивает гитарный риф в различных интересных тоже направлениях, а здесь и хор, и оркестр прямо встроены в звучание рифма, то есть рифа. То есть гитарный риф обрывается, и за него договаривает нужные ноты оркестр и хор. Это просто фантастика. Я когда это услышал первый раз, я был совершенно этим шокирован. То есть они уже пользуются оркестром просто как...
0: отдельным инструментом.
2: Да, набором инструментов, которым прямо мыслят уже. Именно, именно музыка мыслится уже непосредственно с оркестром и с хором. Команда очень нишевая, но уровень вообще подготовки совершенно запредельный. Они много, кстати говоря, выступают с живыми выступлениями, несмотря на то, что у них несколько буквально там записано синглов и пара альбомов. Живых выступлений там много, то есть я посмотрел, как они концертируют. Это мое недавнее открытие, буквально там 2-3 месяца назад я на них наткнулся. Ну, в общем, команда, я очень надеюсь на их взлет. Правда, немножечко страшноватая музыка для меня. Там слишком, наверное, агрессивный такой вокал. Но я с огромным интересом это слушаю. Так что вот вам вслед к такой уже классике Symphony Death Metal как раз вот новый эксперимент, какой музыка становится сейчас. И они, им всего лишь, по-моему, 4 года, поэтому это очень свежая команда.
0: Ну да, поэтому они малоизвестны, то есть это, значит, долгий путь должен пройти, чтобы стать, завоевать популярность и известность. Ламентари – это с латинского переводится как страстное выражение горя или печали. Поэтому, в общем-то, довольно страшноватая музыка, но что делать? Давайте все-таки ознакомимся, что происходит сейчас в этом направлении музыкальном. Датская группа Ламентари. Рок-арсенал в программе «Рок».

0: «Градус Дэй», так называлась прозвучавшая композиция, что с латинского языка переводится как «состояние Бога», «градус Бога», как вам будет угодно. Да, вот такое название композиции. А группа была датская, «Lamentary», и, естественно, не исповедуют симфо, death metal.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
2: Вот что я хотел сказать насчет названия. Во-первых, у них все альбомы и все названия треков на латинском языке. Более того, есть целый альбом, который частично воспроизводит элементы структуры Реквиема. То есть там, по-моему, Интроитус, Кири, как раз Лакримоза, Конфутатис, то есть как бы части Реквиема стандартные, тоже сделанные с металлом и с оркестром. То есть, ну, команда по уровню амбиций именно музыкальных просто поражает. Но, естественно, она не для, наверное, широкого слушателя. Все-таки так она останется нишевой в силу их, вот, ну, прямо скажем так, какой элитарности уж зашкаливающей.
0: Ну, да, авангард такой, можно сказать, металлической музыки.
2: Да. Ну, и после них мы как раз обратимся сейчас в заключительном треке уже к такой более популярной и тоже близкой, может быть, к року культуре. Это группа Winter Sun. Это действительно очень популярная финская команда, которая произвела на свет, по-моему, штук 5 альбомов, и ее основатель Яри Мантия, он сейчас является гитаристом в культовой группе Megadeth, которую, наверное, конечно, все слышали. Вот. Но у него есть свои проекты, у него есть проект Enciferum, это группа тоже финская, которая играет фолк-метал. Я почему-то уже хотел именно в заключение послушать именно Winter Sun, потому что здесь в их композициях объединяются как раз фолк-мотивы, затем вот такой стандарты такого большого направления, как мелодик death metal, где в первую очередь отдается первая скрипка гитаре, мелодии, а не сложности рифа, да, или там перебивок, или сложности там сопряжения размеров различных. И там часто встречается чистый вокал или скриминг, а не гроулинг, то есть, ну, или все вперемешку. Ну, и вот Яри хороший пример того, как он находится вот на этой вот, на этом вот пограничье, да, между более узкими жанрами в металле, вот именно симфо death metal с его командой Winter Sun. Там тоже прямо слышны в том треке, который мы с вами сейчас включим, слышны тоже фолковые такие мотивы. Ну и мелодии, и даже пению, да, уделено немало внимания. Этот трек, он вообще 15-минутный, в разных там воспроизведениях он где-то 12, где-то 15 минут звучит, и, ну, многие даже называли его такой богемской рапсодией в металле, да, то есть потому что там развивается так очень сложная и долго вокальная линия, то есть там и гроулинг, и пение, и скриминг, и, в общем-то, такое правильное мелодическое мышление, да, удается композитору. И, собственно говоря, текст такой эпический, да, в общем, такая стандартная достаточно образность для этой команды — это льды, темное небо, холод, и мы мчимся навстречу ветрам экзистенции, как бы, и умираем как герои.
0: Ну, скандинавские такие уже вещи. Хотя сам этот Яри говорил, что он вообще находится под впечатлением от японской музыки, да.
2: Да, вот у него в последнем альбоме очень много таких мелодических вкраплений как раз
0: японской традиции, да. Но мы послушаем все-таки в заключение нашей беседы именно композицию «Time» с альбома «Time One» 2012 года группы Winter Sun. Ну, такое хорошее название.
2: Зимнее солнце.
0: Напомню, что сегодня в гостях у программы Rock and Talk был директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, с которым мы, как всегда, говорили о металлической музыке, о самой радикальной музыке, которая вообще существует. А сегодня это был симфо-дэт-метал. Спасибо, Никита.
2: Спасибо, Алексей. Надеюсь, всем понравилось.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В Ростовской области возобновили железнодорожное движение после атаки беспилотников. Как сообщил в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь, поезда следуют в порядке очередности. Ранее власти Ростовской области заявляли, что из-за падения обломков беспилотника в Чертковском районе поврежден локомотив. В пути из-за этого задерживались 7 составов. По данным Минобороны, всего ночью ПВО уничтожило 258 беспилотников над 15 регионами, а также Черным и Азовским морями. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войн и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на этой улице много ям и трещин в асфальте, а в некоторых местах из-под покрытия торчит даже арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована и реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Футбольный «Урал» сегодня в Екатеринбурге сыграет с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Игра на поле Екатеринбург-арены начнется в 17:00. «Урал» в турнирной таблице идет на 5-м месте, «КамАЗ» расположился на 17-й строчке. Игра в воскресенье станет единственным домашним матчем «Шмелей» в сентябре. Дальше «Урал» ждет 4-матчевая выездная серия. Снова в Екатеринбурге болельщики смогут увидеть футбольный «Урал» только после 10 октября. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставить нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят и в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг при взаимодействии с коммерческими организациями паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете.ру в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Столкновение с препятствием сбоем не считается. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного, однако имеет преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркивают ученые. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона Вокзальный снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

только здесь. Слейд только на Рок Арсенал.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона Вокзальный снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Музыка мирового класса.
7: Deep Purple. Depeche Mode. Король и Шут.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герой глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: карточке.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Элизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Новые релизы Rock Arsenal. На Rock Arsenal 104.5.
2: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.